Так чаша, чаша знаешь, что молота стучит в ушах укором и проклятием.

Вон там! Что это? Там! В углу! Колышется! Растет! Близится! Дрожит и стонет! Чур! Чур!